0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Рузия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Нозия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира в студии Шахзода Зуверова. Председатель Мажлиси Намайдагон Мажлиси Оули Республики Таджикистан Файзали Дизода встретился с председателем Совета директоров холдинговой компании Ал Инджас Мухаммедом Солехом Айсувахай. Было отмечено, что дружеские отношения между двумя государствами постоянно развиваются на основе взаимопонимания и с учетом взаимных интересов. Стороны также обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества Таджикистана и Саудовской Аравии и обменялись мнениями об инвестициях в области гидроэнергии. Энергетики, свободных экономических зон, переработки сельскохозяйственной продукции, горнодобывающей промышленности, развитие туризма и другие. Было подчеркнуто, что имеется огромный неиспользованный экономический потенциал, который может увеличить объем двусторонней торговли. Учреждение совместного делового совета и проведение его заседания создало благоприятную основу для создания прямых коммерческих денег. Мухаммед Солех Айсувай выразил готовность Саудовской Аравии к укреплению сотрудничества и прямым инвестициям в проекты республики. Мажлиси Намайдагон является профессиональным парламентом и имеет большой опыт в принятии законов. Ратификация международных торговых стремится создать более благоприятные условия и тем самым внести свой вклад в развитие различных отраслей промышленности, заявил Файзали Идизода. 16 июня в Душанбе состоялось шестое заседание руководящего комитета программы поддержки устойчивой энергетики в Таджикистане. На заседании министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума выступил с речью и выразил мнение о важности продолжения продвижения реформ по энергетической сфере страны. Затем специалисты проекта представили отчет о ходе реализации программы, в который вошли основные результаты с начала реализации проекта, продвижение итогов отчетного периода по направлению формирования рыночного ценообразования, поддержки управления сектором развития нормативно-правовой базы, в том числе разработка проекта энергетического кодекса республики, цифровизация, а также продвижение и использование возобновляемых источников энергии. Участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам реформы энергетической отрасли и определили дальнейшие шаги по реализации проекта. Центр цифровизации транспортной отрасли Министерства транспорта Таджикистана запустил тестовое использование международного колл-центра с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-центр министерства. В создании международного колл-центра по сокращенному номеру 8808 модернизирует процесс получения разрешения пропусков, путевок, путевых листов и запросов на транспортные средства для перевозки груза. Наряду с этим для поддержки пользователей транспортных систем на основании пункта 4 протокола встречи министра транспорта Республики Таджикистан с водителем международных направлений, составляющий 5 апреля 2025 года в социальной сети Telegram запущен чат под названием «Центр информационной поддержки пользователей транспортных систем» и бот сокращение от слова «робот» под названием «Maintenance Bot». Международный колл-центр создан в свете поручения указаний президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Еще об одном важном событии. Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан при поддержке правительства Республики Таджикистан проводит республиканский конкурс «Топ-35 надежных партнеров года», приуроченный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Как сообщили организаторы, к участию приглашаются предприниматели компании и производственные предприятия, банки, кредитные учреждения, страховые компании, а также другие сервисные организации. Для участия необходимо представить документы в соответствии с требованием Организационного комитета конкурса до 20 июля в Торгово-промышленную палату Республики Таджикистан по адресу город Душанбе, улица Валамадзуда, 21. Документы также можно направить в электронном виде на адрес ozmuncci.tjgmail.com. Перечень необходимых документов входят заявление на официальном банке компании, копии сертификата международных стандартов при их наличии, ICO, NASA, Hellel, Global Gap и другие. Краткая информация от предприятий с указанием года создания, направления деятельности выпускающей продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, а также стран-экспортеров. С 18 по 20 июня в Международном экспоцентре Душанбе состоится международная выставка «Interhealth and Beauty Таджикистан 2026». Как сообщили в Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан, выставка пройдет при поддержке правительства Республики Таджикистан. В выставке примут участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России, Узбекистана. Посетители будут представлена продукция производителей медицинского оборудования и медицинских инструментов, фармакологических компаний. Компания свои услуги предоставят клиники, санатории. Посетители смогут ознакомиться с IT-платформой, мобильным приложением, работающим как онлайн-сервис для поиска лекарств. Отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметических средств предоставят уходовую и декоративную косметическую продукцию. InterHealth and Beauty Tajikistan 2026 – эффективная B2B-платформа. Для зарубежных компаний участие в выставке станет возможностью найти надежных дистрибьюторов и оценить коммерческие потенциал рынка Таджикистана. В рамках деловой платформы пройдут встречи, презентации, консультации с ведущими экспертами отрасли. Посетители смогут приобрести продукцию бьюти-индустрии по скидочным ценам. А теперь о зарубежных событиях. Россияне массово перерабатывают рабочий день по 12 часов. Становится нормой. Согласно данным аналитика, с переработками на основном месте работы сталкиваются 38% трудящихся россиян. В среднем работа у работающего человека занимает 7 часов в неделю. С переработками сталкиваются финансы, бухгалтерия, потому что отчеты, налоги. Это особенно прослеживается в периоды сдачи отчетности. Сейчас переработки, связанные с дефицитом сотрудников, также влияет текучка кадров, указывают специалисты. Это были главные новости к данному часу.
2: Мауджи радио Таджикистан, Дарноя и Носири Хусрав, Яксаду Як ФМ.
3: Салом, шунавандагони гиромии. با توجه شما نشر مخصوص از اداره اطلاعاتی رادیوی تاجیکستان صبح امروز 17 ایون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان علیشر میرزاناباد در نتیجه صدمه نخلیاتی که در حدود ناحیه درواز رخ داد به طور فاجعه‌ای هلاک گردید علیشر میرزاناباد از جمله کادرهایی بود که وظیفه های خدمتی خود را همیشه صادقانه و با مسئولیت بلند اجرا میکرد. پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنابر مرگ فاجعه‌ای علیشر میرزاناباد به نزدیکان و پیوندان او اظهار همدردی کرده خواهان صبر جمیل با آنها شدند. با سپارش رهبر دولت وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر رهبران و مسئولان به جای حادثه فرستاده شدند. شما نشری مخصوصی برنامه اخبار رو از اداره اطلاعاتی شنیدید.
4: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه کوهستانی مسجد روی موج 102 FM می توانید بشنوید.

низ чу солор туз аз маям бингарид шуд он кӯҳ бар чашми ӯ нопадид яке достон зад бар ин бархират